0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 47.

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что...

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код город

0: Наше радио.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро не

0: Наша реклама на 107FM.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
2: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города.

0: наше радио.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolla.ru.
3: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в технику и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Семейная парикмахерская «Остужева-6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание. Детский зал с мультиками. Уход за лицом. Маникюр и педикюр. Солярий. Воронеж, «Остужева-6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
5: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707. Код города 47.

0: наше радио.
1: Когда идет дождь, когда в глазах свет проходящий.

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана.

0: Наша реклама.
1: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107FM.
1: Наша погода.
2: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
4: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски.

0: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа и регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Цветы обтор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Художественный музей имени Крамского и наше радио Воронеж представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 290-0707. Код города.

0: наше радио.
1: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа и регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
3: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций, 50 плюс спикеров, живые кейсы и нетворкинг, а также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
4: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ-Губерния.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
6: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В любой части света есть те, кто помогают местному населению проснуться. Африканские львы, индийские слоны или австралийские кокоду. В наших широтах вы легко можете встретить подъемников.
1: Это что за птица?
0: Редкая порода Уникумус подъемус. Активно гнездятся по утрам, высиживают до 4 часов эфира и прекрасно идут на контакт с другими представителями вида. Давайте не будем им мешать, а просто за ними понаблюдаем. С 7 до 11 утра в утреннем шоу «Подъемники» на нашем радио. Просьба после эфира с рук не кормить. Хочешь знать больше? Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Выбирай и слушай. Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Каждый вторник нарезаем тяжелые треки. Жесткий диск Алексея Петровского. Программа о современной альтернативной рок-музыке. Ночная шок-терапия с запалом на всю неделю.
2: Редкая дичь. Короче, все как мы любим.
0: По вторникам с 23 часов на нашем радио. Веришь в судьбу? Она в твоих руках. Судьба твоих любимых исполнителей. Ча-ча-ча, голосуй за песню фаворита. Подними ее в чарте. Сделай лидером. Каждую пятницу с 7 вечера 13 лучших песен недели в самом народном хит-параде страны. Все по-честному, все по-нашему. В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом.
3: Сердце. Так звучит наша
4: реклама на 107 FM.
5: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
6: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей. 20 мая. Филармония. 6+.
7: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
8: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
9: О, варикоза нет, центр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код город.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный.
3: До скорой встречи, до скорой.
2: Билеты на сайте zvia.ru.
4: Усилд аут. Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
5: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой. Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей. Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00. ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду радио 20%.
4: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорожана Рогана. Украина, ПП 124-210-4035-490-12+. Город Воронеж, 2026 год.
6: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Neo Classic Orchestra приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей.

0: 20 мая. Филармония. 6+.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж. Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
3: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже с концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19.00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП «Сидорожана Родина». Украина, подписка 24-210-4035-4491-12+. Город Воронеж, 2026 год.
4: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, Остужева 6. Телефон 222 90 99. Код города 473.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

тайны. Вот от чего и зачем из городов случайных мы не случайные все. Время неведомой силы крутит с легкостью стрелки лет.

0: Наша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207-8507-21-16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Наше радио.

0: наше. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
4: Предложение действует, пока продукция есть наличие. О продукции и ее стоимости на «додопицца.ру» и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-1844. Сыктывка.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Угроем 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Художественный музей имени Крамского и наше радио Воронеж представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
4: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

И я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на пол.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Визит Владимира Путина в Китай состоится 19-20 мая, подтвердили в Кремле. Запланирована встреча президента с председателем республики Си Цзиньпинем. Лидеры обсудят двусторонние отношения между странами и укрепление сотрудничества. После переговоров планируется подписание совместных заявлений и документов. Главы государств примут участие в торжественной церемонии открытия годов образования России и Китая. Кроме того, у Путина запланирована встреча с премьером китайского госсовета Ли Тянем. Предыдущий визит российского президента в Китай состоялся в конце августа, в начале сентября прошлого года. 138 украинских беспилотников уничтожили средства противовоздушной обороны над российскими территориями минувшей ночью. Дроны сбивали над 15 регионами и акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении Минобороны. По данным оперштаба Белгородской области, в селе Солдатское от детонации дрона пострадали мужчина и три женщины. В селе Нечаевка летательный аппарат атаковал автомобиль, ранен мирный житель. Кроме того, за утренние часы 16 мая силы ПВО ликвидировали над регионами России еще 13 украинских беспилотников. В набережных Челнах вспыхнул крупный пожар на территории производственной площадки. По данным администрации города, загорелась полимерная продукция на открытой территории. Площадь пожара составила более 6 тысяч квадратных метров. Позднее власти города уточнили, что пожарные локализовали возгорание. Продолжается тушение. Погибших и пострадавших нет. Выпускникам запрещено использовать аргументы из аниме, комиксов, фанфиков и видеоигр при написании сочинения по русскому языку на ЕГЭ. Об этом рассказали в Минпросвещении. Также нежелательна и иноязычная лексика из этих сфер. При этом сами по себе иностранные слова в сочинении не приведут к снижению баллов. Однако школьникам рекомендуется выбирать русские эквиваленты. Певица Линда может стать подозреваемой по делу о мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения Максима Фадеева. Сейчас она имеет статус свидетеля, а основной обвиняемый – продюсер артистки Михаил Кувшинов. По мнению экспертов, статус исполнительницы может измениться, если другие фигуранты прямо укажут на ее роль в деле. А также, если у следствия будут доказательства, что Линда знала о схеме и получала от этого выгоду. Ранее столичный суд отправил Кувшинова под домашний арест. По данным следствия, сумма ущерба по данному делу превышает 1 000 000 рублей. Хорошая погода на выходных установится в восточной части европейской территории России, на Урале и в большей части Западной Сибири. По данным специалистов Центра погоды ФОБОС, на этих территориях установится погожий антициклон, который характеризуется сухой, ясной и безветренной погодой. А вот самые сложные метеоусловия прогнозируются на северо-западе, в Карелии, на Кольском полуострове и западе Поморья. Там пройдут мощные ливни. Обильные осадки ожидаются и на юге страны, на Кубани, в Ростовской области, Калмыкии и в Ставрополье. Также дождливо будет и в республиках Северного Кавказа. При этом температурный фон в среднем по стране остается выше нормы. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки

0: прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
0: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем легко и непринужденно говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
3: в глубину или на глубину.
2: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 47.

в спину.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УОНСТОМАРТСЕРВИС. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут, Украин 119-762-701-7147, город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77, 13+.
2: Художественный музей имени Крамского и наше радио Воронеж представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
3: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
4: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
1: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сиро-Жанна Роттена. Украина, ПП-324-210-4035-491, 12+. Город Воронеж, 2026 год.
5: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
1: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. 15 мая, пятница, вечер, и по этому поводу в нашей уютной студии собрался я. Собрался я и собрал ее. Значит, Александр Бон и Яна Лукьянова. В белой блузке, между прочим, я не знаю, может быть, день праздничный, может быть, просто настроение такое, может быть, жарко вам, я не знаю.
1: Если бы мне было жарко, Александр, я была бы без белой блузки. Друзья, всем привет! Сегодня у нас по плану 13 мест нашего хит-парада и одна новинка, которая вступит в борьбу за первое место на этой неделе.
0: Всего одна? У нас обычно 3-4. 5,
1: всего
0: 6.
1: Одна, Саш, ну какая?
0: О чем сегодня будут рассказывать наши музыканты? Давайте спросим у Лукьяновой.
1: Диляра Вагапова объяснит профессию дизайнер эмоций.
0: Так.
1: Юрий Мелисов расскажет все, что вы хотели знать о выходных рок-музыкантов, но боялись спросить.
0: Это мы знаем дальше.
1: Ну, а Тем Булатов рассуждает на тему конструктивной критики.
0: И все это нам надо успеть за ближайшие 2 часа, иначе...

0: А не поздновато ли для космоса?
1: Для космоса никогда не поздно, Саша.
0: Это новый сингл команды. Вышел он буквально сегодня. Если еще не успели оценить, мы вам сейчас его как раз поставим.
1: Но прежде чем послушать трек, послушаем, что нам расскажет о нем лидер группы Алексей Хохлов.
2: Интересное наблюдение. Как меняется человек в зависимости от каких-то глобальных обстоятельств, таких как место, новый город или другие внешние факторы. И не менее интересно, как человек меняется даже на короткий промежуток времени, просто от времени суток. Днем мы одни люди, окруженные делами, социумом, общепринятыми нормами и рутиной. А ночью мы совсем другие люди, которые мечтают, разговаривают по душам и погружаются в более глубокие мысли и вечные вопросы. Мне кажется все-таки, что вот это ночное состояние человека, оно более честное и более интересное, что ли. И именно это состояние со всеми сопутствующими вопросами дало вдохновение для написания песни «Космос».
3: Премьера недели.
0: Премьера недели. Седлесс. Космос.

0: Энциклопедия нашего радио.
1: Исполнитель Мумий-тролль. Имя
2: Илья Лагутенко.
1: Легенда.
3: Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок», где была такая, типа, зашокируем всех и скажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Мумий-тролль».
0: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты», программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Каждый вторник нарезаем тяжелые треки. Жесткий диск Алексея Петровского. Программа о современной альтернативной рок-музыке. Ночная шок-терапия с запалом на всю неделю.
4: Редкая дичь. Короче, все как мы любим.
0: По вторникам с 23 часов на нашем радио.
1: От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. «Фонотека» на нашем радио.
2: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем «Фонотеку».
1: Релизы отечественной инди и рок-сцены, достойные вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера.
5: Реклама на 107 FM.
6: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
7: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже с концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpion, Рамштайн, Куин и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19.00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду радио 20%.
8: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Роговна. Украина, ПП-324-210-4035-491-12+. Город Воронеж, 2026 год.
9: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
10: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707.

0: 12-я строчка чарта на этой неделе досталась группе Сурганова и Оркестр с песней «Здравствуй».
1: 21 неделя в хит-параде. И все это благодаря вашему, друзья, активному голосованию. Вот хочу тебя спросить, ты где-нибудь была 21 неделю?
0: Нет. Здесь с тобой, Сашка.
1: Это ведь даже не смешно.
0: Где моя медаль? Чтобы песня снова оказалась ближе к тройке лидеров, не забывайте регулярно заглядывать на сайт наши.ру в раздел «Чартова дюжина».
1: А пока вы заходите на сайт, мы слушаем песню.
2: 12-е место.
1: Сурганова и Оркестр. «Здравствуй».

0: На 11-й ступени нашей лестницы, музыкальной лестницы, ведущей на вершину чарта, расположилась сегодня песня группы «Эпидемия», где сходятся миры.
1: Ощущение, что тур, посвященный 30-летию команды, буквально бесконечен. Я вообще уже не понимаю, когда музыканты успевают отдыхать, если они все время на концертах или в дороге.
0: Об этом спрашивать музыкантов смысла, естественно, нет, но мы решили пофантазировать и узнали у Юрия Мелисова, чем бы он занялся, если бы у него в графике вдруг появился абсолютно свободный месяц.
2: Если мне выпадет свободный месяц, я точно не проведу его дома. В идеале я бы отправился в путешествие по странам и местам, где еще никогда не бывал. Есть у меня список уголков нашей планеты, напротив которых еще не стоят галочки. Конечно, сейчас в мире такая ситуация, что перемещаться стало дороже и сложнее, и если с путешествием не сложится, то я с удовольствием проведу время за городом. Там всегда есть чем заняться и отвлечься от городской суеты.
3: 11-е место.
4: Эпидемия. Где сходятся миры?

0: 11 место. «Эпидемия. Где сходятся миры».
1: Наша реклама.
2: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Чёртова дюжина.
1: Взлом чарта.
0: 10 место у нас взломано. Нет, все честно, просто поклонники очень хорошо голосовали на этой неделе.
4: Сразу на 10-ю строчку поднимается новинка прошлой недели. Песня «Самолетики» группы «Электропартизаны», записанная при участии Михаила Бушакова.
0: Шикарный результат. Посмотрим, как песня будет продвигаться в чарте дальше. Слушаем.
1: 10 место.
0: «Электропартизаны» и Михаил Бушаков. «Самолетики».

0: Десятое место. «Электропартизаны». Михаил Башаков. «Самолетики». На девятой строчке сегодня самое время еще раз напомнить, для чего человек.
1: Человек, естественно, для любви, по крайней мере, именно так называется песня группы «Underwood».
0: На прошедших выходных 9 мая мы отмечали не только День Победы, но и день рождения Булата Шалыча Акуджавы. 102 года исполнилось со дня рождения легендарного поэта и музыканта.
1: «Underwood» получил премию «Чартова дюжина» в номинации «Сайт-проект» как раз за альбом с песнями Акуджавы в новых аранжировках.
0: В день рождения барда музыканты напомнили не только о двух частях релиза проекта «О», но и о премьере концертной программы с песнями Акуджавы в МХТ имени Чехова. В соцсетях команды можно посмотреть архивные бэкстейдж-кадры, снятые 2 года назад на легендарной сцене.
1: А пока вы смотрите, мы слушаем песню.
2: Девятое место.
0: «Underwood». Человек для любви.
3: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

чего человек? Я спросил своего визави. Стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелест.

0: На 8-й строчке чарта на этой неделе расположился трек группы «Ёрш» «Дети нулевых».
1: Это песня из альбома под названием «Слишком живой, чтобы быть легендой». В программе про панк, которую ведет у нас лидер группы «Смех» Сергей Метель, Дима Сокол рассказал, как появилось это название.
0: И, казалось бы, при чем тут ТикТок?
2: Я с недавнего времени вот сломал в себе все вот эти вот стереотипы и стены восприятия и все-таки начал вести ТикТок. Вот. Понял, что, к удивлению, обнаружил, что там оказывается очень много, во-первых, наших слушателей, прям огромное количество, и очень много молодежи, ну, подавляющее большинство. И я когда начал выкладывать там, ну, какие-то вот с концертов видео, там просто там что-то дома я с котами дурачусь, и вот молодежь начала писать, типа, такое, там, типа, вот там дед дает, там джазу. И просто каждый свой комментарий, типа, там, типа, ты легенда, там, легенда жжет, вот это все дела. Я им отвечал, говорю, ребята, я что-то как-то еще, ну, как-то пока живой, чтобы мне легенду-то записывать. Это как-то, ну, знаешь, и мы с ребятами по приколу решили, ну, сделать такое название.
3: 8-е место.
1: Ёрш. Дети нулевых.

0: Восьмое место. Ёрш. Дети нулевых. На седьмой строчке чарта сегодня группа «Мураками» с песней «Не знать».
1: Поговорили с Дилярой Вагаповой о талантах и о преподавании. Спросили у артистки, если бы ей предложили провести мастер-класс не по музыке, а почему-то совершенно другому, чему бы она научила людей.
0: И благодаря ответу Диляры узнали о новой профессии.
2: Моя подруга Нария Бекбаева нашла такую удивительную профессию – дизайнер эмоций. Ну вот поэтому дизайнерству я бы могла провести мастер-класс. А в чем, собственно, суть? Название этой профессии говорит само за себя. Специалист этого профиля занимается созданием эмоционального фона через внедрение контента или продвижение продукта. Ну то есть я могу из любого события сделать интересный праздник, собирая все в одно целое. Переводя плавно человека из точки А в точку Б. Ну вот, собрать и объяснить, почему и о чем должен быть тот или другой номер. Почему здесь видео или к чему мы приходим в конце праздника. Как в целом объединить семью, внутри которой конфликт. И создать тот самый важный день, который останется с вами на всю жизнь. Когда в кошельке почти ничего не осталось или наоборот. Как же потратить большую сумму за вас, учитывая запрос?
0: А вот ты чему бы ты мог научить людей?
1: Ну и пишать жалобы.
0: Пишем жалоб. Приглашаю тебя на свой мастер-класс по русскому языку.
1: Я запишусь.
0: Пишем жалоб.
1: Пишем жалоб.
0: Вы даже не представляете себе, друзья, сколько жалоб написал этот человек.
1: Ой, хватит, а!
0: По всем мыслимым и немыслимым поводам.
1: Я, между прочим...
0: Во всей известной и не очень известной организации.
1: Ой, обращаюсь ко всем безвольным соратникам Лукьяновой. Я и такие, как я, улучшаем сервисы, не жалея своих нервов, времени и что еще.
0: Проведи тогда уж и заодно и мастер-класс по убеждению или самоубеждению.
1: Слушай, я могу вообще очень много мастер-классов провести. Все они платные.
3: Седьмое место.
0: Мураками. Не знать.

0: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один.
1: Я, Яна Лукьянова, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю честно и открыто освещать все полученные мною факты, новости, детали из жизни наших артистов, уважать их личные интересы, границы, право на конфиденциальность, подробно освещать темы и вопросы слушателей нашего радио, а также заботиться о престиже радиосообщества, предоставляя только проверенные данные. А теперь, ребята, за мной.
0: «За сценой». Слушай по будням, чтобы не пропустить самое интересное. От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. «Фонотека» на нашем радио.
2: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем фонотеку.
0: Релизы отечественной инди и рок-сцены, достойные вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
2: И, как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
0: Когда наступает поздний вечер, и ведущие нашего радио видят...
3: Реклама на 107 FM.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Угроем 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей. 20 мая. Филармония. 6+.
3: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolla.ru.
4: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ-Губерния.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
6: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: Хотелось привить. Не, мы три раза, честно, с ним ездили на платные пруды, и три раза я ничего не поймал.
10: А как же вот это вот на платных прудах не рыбалка, что настоящие охотники ловят?
9: Слушай, я вообще не рыбак, поэтому для меня на платном или на бесплатном как бы...
10: Что там нет рыбы, что там нет рыбы.
9: Мне было сложно, тяжело. Я правда, я много вижу роликов, довольно-таки смешных, где люди там на рыбалке падают, там ловят и так далее. Но... Ну, не мое. Ну, просто... Ну, хотя я люблю воду, я занимаюсь плаванием. Но рыбалка не мое.
10: Поэтому Сашка рыбу не ловит, он ее догоняет.
3: Шестое место.
9: Нагард. Проклятие шута.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Жители Приднестровья смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. На приднестровцев не будут распространяться такие требования, как постоянное проживание в России в течение 5 лет, необходимость проверки владения русским языком и знания истории и основ законодательства страны. Упрощенный порядок распространяется на совершеннолетних дееспособных граждан, которые постоянно проживают в регионе, на день вступления указа в силу. Заявление о приеме в гражданство подается в диппредставительство или консульское учреждение. Кластер по производству гражданских беспилотных авиасистем создадут в Донецкой Народной Республике. Он будет построен в городе Снежное. По словам главы региона Дениса Пушилина, беспилотные системы требуются в работе МЧС, сельском хозяйстве, дорожном строительстве и других направлениях. Он добавил, что для проекта уже есть как инвесторы, так и профильные предприятия. Также Пушилин сообщил, что в республике успешно завершились 3-месячные испытания беспилотного грузовика. Данная спецтехника будет участвовать во всем цикле добычи и производства щебня. Рособорнадзор утвердил правила заполнения бланков ответов ЕГЭ-2026. Согласно документу, они заполняются гелевой или капиллярной ручкой с чернилами черного цвета. Не допускается использование цветных ручек, карандашей и средств для исправления информации. Каждое поле нужно заполнять, начиная с первой клеточки, а оборотные стороны листов не заполняются. Кроме того, на полях и вне полей не должно быть пометок, которые не относятся к содержанию экзамена или содержат информацию о личности ученика. Можно запросить у организаторов дополнительный бланк ответов в случае полного заполнения листов основного бланка. Россия может вернуться на конкурс Евровидения, заявил директор мероприятия Мартин Грин в интервью. Он допустил теоретическую возможность такого сценария в случае соблюдения страной правил членства в Европейском вещательном союзе. В феврале 2022 года ВГТРК, Первый канал и Радио Дом Останкино сообщили о выходе из организации из-за исключения страны из конкурса на фоне начала спецоперации. Однако глава Евровидения отметил, что отстранение России от конкурса было связано не с украинским конфликтом, а с отсутствием доказательств независимости российского вещателя от власти. Финал Евровидения в этом году состоится вечером 16 мая. Конкурс проходит в Австрии. В Москве продолжается строительство в местах бывших промзон. Жилой комплекс «Сезар Будущее» построят в Хорошовском районе на севере столицы. Проект согласован в рамках масштабной реорганизации территории бывшей складской базы «Красная Пресня», сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков. Комплекс из 6 зданий офисного центра дополнит кластер «Большой Сити». Проект отличает хорошая транспортная доступность наличием станции.
2: Проверено временем. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
0: Наши новости.
3: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел рабочую встречу с ветераном СВО, заместителем руководителя Воронежского регионального отделения Фонда защитники Отечества Леонидом Пусилой. Он сообщил, что 14 мая отправился в очередную командировку в зону проведения специальной военной операции. Леонид Пусила, награжден медалями ордена за заслуги перед Отечеством 1-й и 2-й степени, провел в зоне боевых действий около 1,5 лет. Дмитрий Маслов отметил, что в условиях боевых действий партийная принадлежность объединяет людей. Губернатор Александр Гусев передал Леониду Пусиле слова благодарности и поддержки. Замгубернатор Игорь Лотков провел совещание по вопросу развития строительной отрасли. Участники рассмотрели пути повышения эффективности строительства за счет внедрения новых технологий автоматизации, стандартизации процессов и повышения квалификации специалистов. Игорь Лотков подчеркнул, что сокращение сроков строительства напрямую влияет на инвестиционную привлекательность проектов. Число согласований уже сокращено с более чем 1000 до 607 документов на объект. А к 2027 году показатель планируют снизить до 350. Эти меры – часть реформы в рамках нацпроекта «Производительность труда». В Воронеже состоялся финал Кубка России по информационной безопасности, собравший 17 команд программистов из 12 регионов, включая Донецкую Народную Республику. На торжественном открытии участников приветствовали заместитель председателя правительства области Артем Верховцев, министр цифрового развития Денис Волков, мэр Сергей Петрин. Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева, который подчеркнул, что цифровой фронт стал одной из важнейших линий защиты Родины и пожелал участникам искреннего стремления приносить пользу родной стране. Главная особенность соревнований – единая сюжетная легенда. Команда выступает в роли ордена «Киберщит», решая задачи по поиску уязвимостей и анализу систем. Воронежской областной думе состоялось первое заседание молодежного регионального парламента 5-го созыва. В новый состав вошли 53 человека. Председателем единогласно избрана 25-летняя Мария Русина. Председатель облдумы Юрий Матузов отметил, что парламент прошел перезагрузку, уменьшили элемент представительства и усилили конкурсную часть, чтобы собрать команду активных ребят. Определены 8 комитетов, избраны заместители председателя Константин Рудов и Дарья Юрченко. Мария Русина заявила, что рассматривает парламент как реальную площадку для реализации полезных инициатив. И последнее. Министр цифрового развития области Денис Волков провел урок по цифровой грамотности в Воронежском лицее номер 7 в рамках проекта «Цифровой ликбез». Он рассказал старшеклассникам о современных системах кибермошенничества, нежелательных звонках и дипфейках, а также о правилах безопасного поведения в интернете. Отдельное внимание уделили защите личных данных. По словам Дениса Волкова, в основе большинства современных атак лежит не взлом техники, а попытка воздействовать на человека с помощью психологического давления. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных». Это были новости минувшей недели.
4: Выходной на нашем. Выходной на нашем. С Леной Плехановой и Павлом Рыжиковым.
3: Наконец-то дорвались мы до эфира. Павел Рыжиков, Лена Плеханова, наше радио Воронеж, 107 FM. Ура!
5: А то с этими выходными длинными.
3: Итак, на нас нападает международный праздник Мавра-рассадница. День барбекю ко всему также отмечается скоро. И Международный день музеев напал на Воронеж, столицу Черноземья. Короче, бегите, пока это не поздно. Бегите, глупцы. Бегите из музеев, нечего там делать.
5: К Марфе-рассаднице.
3: Об этом и не только в ближайшие
5: куда-нибудь, короче,
3: два часа.
5: А мы остаемся тут.

0: Курили мы.
1: Реклама на 107FM.
2: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
3: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России 0+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Во вторник, если я правильно посчитала, в понедельник, 16-я суббота, 17-е воскресенье, 18-е понедельник. В понедельник, короче говоря, отмечается Международный день музеев.
2: Конечно же, в этот день у музеев будет прям столько людей там. Прям,
1: знаешь, я думала, сейчас скажешь, особенно будут столы накрыты,
2: Только никто
1: дорогие.
2: Туда не придет в понедельник, потому что день тяжелый.
1: У них выходной день.
2: У них выходной, это раз. Во-вторых, то есть как бы выходной выходного. Не-не-не, мне кажется, тут какой-то обман.
1: Но понимаешь, вот... Этот день, как любой праздник, ну, не как любой,
2: мы
1: но во многие...
2: Мы приближали, как могли. Да, я понял, день музеев.
1: Он в числе. Неважно, да, на какой день недели выпадает.
2: Неважно, когда. Вы читали Кафку, конечно.
1: Ели, мы ее ели, эту Кафку. Ну, что хочется сказать, что приурочено к Международному, собственно, Дню музеев, как всегда, ночь в музее, которая, наверное, появилась все-таки благодаря фильму, или фильм благодаря этому празднику.
2: Я знаю, что любая ночь в музее заканчивается около 18 часов вечера. Все.
1: Нет,
2: то есть, как
1: ты
2: бы,
1: не
2: да.
1: прав.
2: В 19? Ого!
1: В 23 у нас самый длинный вообще такой день сегодняшний.
2: В 23 только некоторые магазины закрываются, а у нас уже ночь музеев прошла.
1: Круглосуточные они вообще работают, неважно. Так, возвращаясь к нашей истории. Смотрите, сегодня можно реально посмотреть много всего прикольного, но единственное, что меня смутило, когда я читала программу, вот раньше все-таки это был такой бесплатный вход на многие экспозиции, и смысл был в том, что ты на халяву можешь как бы пройти, посмотреть, по крайней мере, в формате такого самообслуживания, скажем так, когда ты сам ходишь, разглядываешь, но никто тебя не сопровождает и не комментирует ничего, то есть без экскурсоводов, без работы гидов, ты можешь самостоятельно все посмотреть. В этом году что-то я смотрю на программу.
2: Что-то пошло не так.
1: Да, и довольно много всяких активностей, развлекаловок, там от лекций до мастер-классов и всего-всего прочее, но уже все-таки за денежку. То есть есть, конечно, те, к кому можно попасть на многие мероприятия бесплатно, но в основном все-таки за небольшую, но денежку. Как-то вот, видимо, активностями привлекают.
2: Ты знаешь, все это напоминает мне ночь в музее. Такое впечатление, что вот сидят тут, я, конечно, никоим образом не хочу оскорбить как-то там работников музеев и так далее и тому подобное. Вот сидят вот эти вот бабушки, которые смотрят на вот эту вот люстру образца 1700 какого-то года.
1: У тебя неправильное представление о музейных работниках.
2: Вот они вот сидят вот все время на стульчике такие, как вот эрмитажные бабушки, такие все сидят, смотрят и такие, слушайте, подружки, а давайте мы юх зажжем. А как мы будем зажигать? И другая у нее спрашивает. И первая такая, а мы будем давать билеты, не билеты, а корешками отдавать их. Ух, повеселимся. Такие. Наверняка
1: почему-то
2: такая история была.
1: Вспоминаются эти бабки-ёшки,
2: вот
1: которые...
2: Вот бабки-ёшки. Ух, повеселимся. А давайте мы дверь закроем не на один оборот, а на два. Вот это вот. Это наверняка такая же какая-то история.
1: Бабушек в музеях практически уже не осталось. Уже там
2: дедушки
1: работают...
2: пришли туда, да?
1: Молодые, задорные и
2: уровень
1: озорные.
2: Юмора также по наследству
1: люди.
2: Передался, не переживай. То есть как...
1: Не по наследству, а как это называется?
2: Воздушно-капельным путем.
1: Путем перезаразился. Ну так ладно. Давай быстренько.
2: Я угадал,
1: расскажем.
2: Да? Пальцем не вытыкнул, так и происходит.
1: Не знаю, я не музейный работник, ничего тебе не могу ответить на это аргументированно. Давай расскажем, что можно посмотреть, собственно, за городом, поскольку уже надо выезжать, чтобы успеть на ночь в музей.
2: Уезжать в другую страну, чтобы это нас не коснулось.
1: Что ты сегодня такой злобный, Рыжик?
2: Не люблю музеи, не знаю, почему.
1: Да ладно, ты просто неправильно их готовишь, как с теми кошечками.
2: Согласен, может быть.
1: Потому что ты не был в правильных музеях. Вот съезди в Дивногорье, ну там классно, это ж не музей вообще абсолютно в каком-то представлении олдскульном. Это куча просторов, это поля, луга, не знаю, там
2: я
1: совершенно замечательный закат.
2: Я к тебе на участок выхожу, у меня куча просторов, мне есть чем заняться, поверь.
1: Нет, там другие просторы. Вот, в Дивногорье сегодня и концерт классической музыки, и интерактивное занятие «Звездный путь». В 23 часа будет, собственно, ночная экскурсия по Дивногорью. Представляешь, там в темноте шарится.
2: Класс.
1: Чего-то рассматривать поля луга.
2: Здорово. В темноте-то рассматривать поля луга. Это моя любимая. Я часто бываю в темноту, выйду и рассматриваю.
1: Звездный путь.
2: Звездный путь, а. Там по-любому тучи будут, вот увидишь.
1: Вот так вот. Вообще ужас. Каши не сваришь с этим Павлом. Ну, никакой. В музее-заповеднике костер. пленки. Сегодня и театральная экскурсия, и викторины, и огненное шоу в 9 часов вечера. И то можно посмотреть,
2: билетики
1: и дискотека.
2: Будут,
1: будут. В биосферном заповеднике до 17 часов он работает как по обычному режиму. А с 17 до 21 уже, да, будет работать в условно-бесплатном. То есть там можно бесплатно посетить много объектов, кроме вот этого шеда с бобрами. Он будет закрыт, бобры уже будут спать. Ну, а также там всякие игры, творческие мастер-классы, работа в фотозон, музыкальные номера, ярмарка мастеров. Но это вот все вечером с 19 до 21. И в дворцовом комплексе Альденбургских туда тоже можно сгонять. Опять же, недалеко до Рамони доехать. Там много и развлекаловок для детей, и концерт симфонического оркестра вечером. И с 18 до 22 часов бесплатное посещение экспозиции в режиме самостоятельного осмотра. Ну, о том, что в городе, буквально через песню.

0: России.
1: Мы тут спорим за эфир вообще, кто ходит в музей, говорит мне Рыжиков, кто ходит в музей. Я говорю, люди ходят в музей, их довольно много, между прочим.
2: Людей вообще довольно много, если что. Если так сделать, там, знаешь, посчитать, кто куда, так не факт, что в музей идут. Мне кажется, в магазин за колбасой больше людей ходят.
1: Конечно, нашел с чем сравнить. Давай все-таки правильные институции сравнивать. Так, короче, ладно.
2: В КБ хорошо, окей, ладно, не за колбасой.
1: Не бросайся тут всякими именами собственными. Давай дальше. Короче говоря, ночь в музее сегодня в нашем славном городе Воронеже.
2: Да, в городе уже от 16 до 22 часов можно будет узнать, как рождались самолеты и музей ВДВ, как вообще это, в принципе...
1: Паша, брось. Вот не
2: пройти
1: твое
2: пройти квесты,
1: это.
2: Дорогами десанты, вот выиграть твое. Бесплатный уже виртуальный прыжок с парашютом, а также поучаствовать в Зарнице.
1: Мы уже поняли.
2: Вокруг музея.
1: Это ужасно. Невозможно работать.
2: Не, ну вокруг музея. Бегают люди, говорят, мы играем в Зарни, поучаствовать.
1: Оставь. Уже играй вон в свою игру в телефоне. Не порть доброе, как говорится.
2: Это доброе, это что?
1: Я уже быстренько расскажу сама, что еще можно увидеть в музеях в нашем городе Воронеже.
2: Виртуальный прыжок с парашютом, прикольно. Обвес есть?
1: Сейчас чем-нибудь кину, реально.
2: Есть. Так. Ура! Я наконец-то выбесил Плеханова, ура!
1: В Краеведческом музее у нас сегодня с 17 до 22 могут посетители и посмотреть на постоянную экспозицию, плюс еще всякие занятия будут, о чем молчит керамика, секреты фарфора, послушать песни, кавер-группы, театр теней, в общем, мастер-классы, все, как всегда, до 22 часов работает. В Арсенале тоже до 21 можно блиц-экскурсии посетить бесплатные, и можно, часть мероприятий, опять же, будут за денежку по билетам. Это всякие концертные программы, тематические тоже экскурсии. В художественном музее Крамского самая богатая программа и традиционно больше всего бесплатных именно мероприятий. Именно сюда, кстати, вот это вот, я тебе про что и говорил, до 23 часов работает музей Крамского. Единственное, остальные все как бы вот все-таки к 22 сворачиваются, а художественный музей будет работать до 23, так что кому полюбоваться на экспозиции, кому послушать лекции, кому, опять же, там, послушать музыку. Сегодня у них там два концерта с 17 до 18 и с 20 до 21. Будет вход абсолютно свободный. Ну, какие-то, да, единичные программы за денежку. Так что кому нечем заняться или кто хочет приобщиться к искусству...
2: Можно это самое? Вот это?
1: Смогут ставить.
2: Научиться читать черепки как письма. Какая милая. Лота, просто черепки. Ты что делаешь? Я черепки читаю, извините, я занят.
1: Вот, тебе туда надо, я уже поняла. Все-таки хоть какую-то пользу от озвучивания мероприятий на ночь музеев.
2: Вот. О чем молчит керамика, узнать секреты фарфора и что-то послушать. Ну, молчит, послушать, ну как-то вещи, которые вместе с тобой не состыковываются.
1: О, невозможно. Сегодня просто
2: ладно,
1: хочется...
2: пойду разглядывать черепки, отстань.
1: Да, давай.
3: Наша реклама.
4: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
0: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косит, и кромку ровняет, и всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
11: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
12: ООО «Инстамарт-сервис», Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
14: Выходной на наш.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Давай.
2: Угу. Да, вот как будто бы в пику вот этим вот всем злопыхательским словесам Рыжикова приползла информация о том, что искусство омолаживает организм лучше, чем спорт. И не бездоказательно это, между прочим.
1: Давай.
2: А ученые изучили анализы крови.
1: Трех
2: с половиной тысяч человек. И пришли к выводам, что творчество хотя бы раз в неделю замедляет процесс старения в организме на 4%, между прочим. Регулярные занятия искусством делают человека биологически на год моложе.
1: Как это звучит? Регулярное занятие искусством.
2: Те, кто далек от культуры. Да. Не то, чем ты подумал.
1: Я сразу подумал об искусстве.
2: Все верно, можно продолжай. Можно ли это назвать искусством? Это другой вопрос.
1: Это как пойдет. Ну, что там еще, кроме регулярных занятий искусством?
2: Авторы исследования заявляют, что творчество по своей пользе совместимо с полным отказом от курения. То есть, если ты что-то делаешь, не знаю, картины там рисуешь, вот все равно, что ты отказался от курения. Если ты при этом куришь, то, наверное, в ноль выходишь. Я не знаю. Но мы не рекомендуем. Мы рекомендуем искусством. Для сравнения, ежедневный спорт дарит всего 6 месяцев молодости, а здесь целый получается прям вот.
1: Я тебе так скажу. Все, мы закончили. Вы закончили все ваши молодости?
2: Да, вот на этом данные как бы заканчиваются.
1: А вот я тебе скажу, искусство омолаживает организм. Да, вот я тебе хочу сказать, что омолаживанием организма нужно, ну, во-первых, как правило, озадачиваются люди, которые уже столкнулись с этим. Да, которые уже не молоды. Поэтому вам, бабкам, это нормально. А нам, нормальным пацанам, которые еще в полном расцвете сил, думать об этой фигне рано. Поэтому все, я лучше пойду, как там говорят, занимаются творчеством. Да?
2: Творчеством вот это вот, которое... Подожди,
1: пойду займусь творчеством, сейчас, да, но не в этом деле.
2: Регулярное занятие искусством.
1: Да, занятие искусством.
2: То есть ты будешь регулярно заниматься чем-то похожим на искусство.
1: Поэтому пусть об этом думают те люди, которым надо об этом думать. А тем, кому рано, не стоит.
2: Придет и на вашу улицу.
1: Не сейчас, не завтра, поверь, не послезавтра.
2: Готов кисть, масло и холст, Рыжиков.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: И его все не любят. Я про другое. Так, ладно, продолжаем. Сплетни, да, у нас пошли. Завтра на стадионе Воронеж-Ринг в Придонском пройдет очередной этап чемпионата и первенства России по автокроссу.
2: В общем, кто не любит искусство, но любит, как катаются машинки, бодренько посмотреть.
1: Я тоже не люблю, как катаются, смотреть. Зачем надо самому кататься? Я люблю деньги, власть, BMW X5. Вот, я не знаю, что-нибудь такое приземленное, пожалуйста.
2: BMW X5 там не будет кататься.
1: Мне для ваших вот этих вот полетов, не-не-не, я не согласен.
2: Только эти, не, квадриков, по-моему, там тоже не будет, но какие это внедорожники и баги. Ой, какие смешные машинки баги. Ты когда-нибудь ездил на баге?
1: Я хочу жить долго и счастливо. Понимаешь, у меня все, что отходит от штатного комплектования автотранспорта, вызывает какое-то легкое недоверие. То есть два колеса для меня это мало, понимаешь? Это ты едешь в машине.
2: Нет, они четырехколесные.
1: Какая разница? У нее что-то не хватает, понимаешь?
2: У нее там кузова не хватает. Кузова
1: не хватает. Вот почему я должен восхищаться тем, что вот я еду на каком-то транспортном средстве, где чего-то не хватает. Не чувствуешь подвох какой-то, да, определенный? Например, двух колес.
2: Магарь-то вам не хватает.
1: Да, вот тут едешь на двух колесах и понимаешь, что какая-то лажа. То есть, как бы, тебе надо еще два, понимаешь,
2: сейчас
1: тогда будет все хорошо.
2: Все мотоциклисты в тебя закидают.
1: А я не спорю, пусть кидают, ради бога, пожалуйста. Это же их право. Я же не говорю, что это плохо. Это же их выбор. Вот. Так ты на машине едешь, у тебя хотя бы впереди полтора метра жизни есть. Вот. А у них только...
2: Совсем немножко. Ноль этой жизни. 0,5. 0,33, я бы даже сказала.
1: 0,33, да. Впереди колесико чуть-чуть торчит. Ну, понимаешь, ну это как-то опасно, но это же их выбор. Я же не говорю, что это там сильно плохо, но это ваши дела.
2: Вот, если вы все-таки, в отличие от Паши, любите всякие такие истории с гонками на забавных автомобилях, то вот welcome в Придонской, там будут и заезды, и всякие...
1: И отъезды.
2: По трассе, которая не заасфальтирована, а именно такая грунтовая, и она подготовленная, но совершенно вот такая безбашенная, скажем так.
1: Ну, они давно на Чижовке не были. Может, им не надо ехать вот туда, на Ринг, Воронеж, куда-то там.
2: Там все-таки на Чижовке остатки асфальта еще присутствуют.
1: Его там не было никогда. Какие остатки? Ты что, это может быть какие-то следы древнейшей цивилизации, которая была еще до? Может быть, но...
2: Думаешь, это поднялись эти самые...
1: Да, реликтовые породы, да, видимо. Когда-то миллион лет на нашей эры они там были, и вот они сейчас, видимо, всплыли как наверх. Я не знаю, когда происходит.
2: Вот, ну да ладно,
1: возвращайся. Вот у нас тренируются по буграм гонять. Знаешь, как классно, вообще офигенно.
2: Там люди много ходят, там еще дети в бадминтон играют.
1: Пусть, да.
2: И тут гонять, короче говоря, не получится. Вот все-таки на специально оборудованные трассы.
1: Дети
2: это то,
1: играют
2: что
1: в бадминтон остатками асфальта.
2: Вот, на гонках можно будет провести весь день, там будут и развлекательные шоу, там и детская фан-зона, и всякие ростовые куклы, и интерактивные тренажерки, и, короче, выставки ретро-машин. В общем, если любите, то это туда.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв» Денис Петрович. УГРН ИП 319-619-600-022-754.
5: Хочешь?

0: обзор.
1: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
2: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zvia.ru.
3: Усилдаут. Угрын 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3. Квартира 77. 13+.
4: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж. Карпинского 39А. Телефон 202-04-10.
5: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой. Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей. Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду радио 20%.
6: Организатор концерта и реализация билетов ИП «Сидорожа» Нарокова. Украина, ПП 224-210-4035-490-12+. Город Воронеж, 2026 год.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
8: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплитель, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Весна требует легкости открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
10: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
13: Выходной на «На».

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел рабочую встречу с ветераном СВО, заместителем руководителя Воронежского регионального отделения Фонда защитники Отечества Леонидом Пусилой. Он сообщил, что 14 мая отправился в очередную командировку в зону проведения специальной военной операции. Леонид Пусила награжден медалями ордена за заслуги перед Отечеством первой и второй степени, провел в зоне боевых действий около полутора лет. Дмитрий Маслов отметил, что в условиях боевых действий партийная принадлежность объединяет людей. Губернатор Александр Гусев передал Леониду Пусиле слова благодарности и поддержки. Замгубернатор Игорь Лотков провел совещание по вопросу развития строительной отрасли. Участники рассмотрели пути повышения эффективности строительства за счет внедрения новых технологий автоматизации, стандартизации процессов и повышения квалификации специалистов. Игорь Лотков подчеркнул, что сокращение сроков строительства напрямую влияет на инвестиционную привлекательность проектов. Число согласований уже сокращено с более чем 1000 до 607 документов на объект. А к 2027 году показатель планируют снизить до 350. Эти меры – часть реформы в рамках нацпроекта «Производительность труда». В Воронеже состоялся финал Кубка России по информационной безопасности, собравший 17 команд программистов из 12 регионов, включая Донецкую Народную Республику. На торжественном открытии участников приветствовали заместитель председателя правительства области Артем Верховцев, министр цифрового развития Денис Волков, мэр Сергей Петрин. Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева, который подчеркнул, что цифровой фронт стал одной из важнейших линий защиты Родины и пожелал участникам искреннего стремления приносить пользу родной стране. Главная особенность соревнований – единая сюжетная легенда. Команда выступает в роли ордена «Киберщит», решая задачи по поиску уязвимостей и анализу систем. В Воронежской областной думе состоялось первое заседание молодежного регионального парламента 5-го созыва. В новый состав вошли 53 человека. Председателем единогласно избрана 25-летняя Мария Русина. Председатель облдумы Юрий Матузов отметил, что парламент прошел перезагрузку, уменьшили элемент представительства и усилили конкурсную часть, чтобы собрать команду активных ребят. Определены 8 комитетов, избраны заместители председателя Константин Рудов и Дарья Юрченко. Мария Русина заявила, что рассматривает парламент как реальную площадку для реализации полезных инициатив. И последний министр цифрового развития области Денис Волков провел урок по цифровой грамотности в Воронежском лицее номер 7 в рамках проекта «Цифровой ликбез». Он рассказал старшеклассникам о современных системах кибермошенничества, нежелательных звонках и дипфейках, а также о правилах безопасного поведения в интернете. Отдельное внимание уделили защите личных данных. По словам Дениса Волкова, в основе большинства современных атак лежит не взлом техники, а попытка воздействовать на человека с помощью психологического давления. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных». Это были новости минувшей недели.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной на нашем. С Леной Плехановой и Павлом Рыжиковым.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: На Воронеж наступает, как любит говорить Паша, июльская жара, июльская погода. Уже в начале следующей недели мощный поток тепла из Центральной Азии дойдет до Центрального Черноземья, но завтра еще не так.
2: Казахстан плачет, это Центральная Азия, Казахстан там ревет. Где наша погода?

0: 23. Наконец-то. То есть прям такое лето летнее. И так всю рабочую неделю.
1: Правильно,
0: как обычно, в воскресенье дожди, а всю рабочую неделю будет под 30 градусов. Ну, вот такая вот
1: подожди,
0: история.
1: Вот в это воскресенье дожди будут?
0: Да, завтра будет дождик.
1: Завтра будет дождь, да?
0: Ну, такой он, знаешь, этот, который нахлынет, прольет и уйдет.
1: То есть косить вот надо этих сегодня. Вот. Ага, хорошо,
0: косить от работы надо сегодня. И завтра и можно косить. Да. Вот, в общем, да, эта летняя идиллия будет перемежаться кратковременными дождями, возможно, грозами. Но, тем не менее, вскоре будет жарко.

0: Цветы обтор.
1: Воронеж. Ленинский проспект, 177. Телефон 299-0070. Новосибирская, 19. Телефон 256-0055.
2: Вадим Самойлов. Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни. Грандиозное шоу. Мощное звучание. Крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
7: Выходной на нашем.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Ну и, наконец-то, о самом, так сказать, насущном и животрепещущем. 16 мая у нас сегодня, вдруг кто-то не помнит, какой...
2: Мавра-рассадница.
1: Да, и сегодня мавра-рассадница. Кстати, по старому стилю всего лишь 3 мая.
2: Ну, правильно.
1: А по-новому уже 16. По-новому уже мы перевалили за экватор во вторую половину мая, а по старому стилю еще бы были только в самом его начале. Ну так вот, мавра-рассадница, потому что день считается благоприятным для посева и вы. Высадки в открытый грунт на рассады капусты. Только капусты на самом деле, потому
2: как
1: что...
2: Как меня радует. Мавра-рассадница. Там нас ожидает 27 мая еще сидр-огуречник.
1: Да. Представляешь, для каждой культуры был как бы свой такой день. И именно в этот день ее принято было высаживать. Еще сегодняшний день называют молочным, потому что трава уже прям подросла, и она уже зеленая-зеленая. И коровы, наевшись сочной, зеленой, распрекрасной травой, начинали давать почему-то вкусное молоко. До этого молоко было невкусное, потому что на сене они как бы питались-то сеном, жили на сене, сухая трава, видимо, не давала такого вкусного молока. Но мы в современном мире не можем отличить уже вкусное молоко от невкусного, чё потому это? Что все можем. У нас оно однообразное.
2: У меня другой вопрос. Вот тут они начинаются там это самой селекции, там это самое, значит, это вот мавра-рассадница и все дела. У меня вопрос к нашим генетикам, в конце концов. Неужели нельзя придумать вот такую историю? Вот смотришь на сорняки, вот им пофиг, холодно, жарко, тепло, сыро, им плевать, они лезут всегда.
1: Они растут.
2: Воды, им польешь там какой-то, знаешь, рядом, даже не на него, а ему все, ему хорошо. А что нельзя сделать для каких-то культур, там, допустим, скрестить помидор там с одуваном, например, да, чтобы его фиг вырвешь, да, и он рос всегда и везде.
1: Если что, очень быстро плодился.
2: Да, и чтобы ты подходил, чтобы ты просто подходил к грядке, а он тебе спинка, пшел он отсюда. Вот это я понимаю дело, понимаешь? А то, ой, мы вырастили какую-то селекционную пшеницу, которая чудесно вкусная, но потом, которая, чтобы ее вырастить, нужно бубен, шаман, вот, не тот, который облизывает Байкал, а вот с бубном, который скачет, понимаешь? Всех их надо собрать, и тогда, может быть, если ты кинешь подкормку за 578 рублей, он только взойдет. Чего нельзя объединить-то сразу?
1: Вот
2: почему
1: так вот
2: сделать?
1: Этим и отличается элита от простых, так сказать, паразитов. Вот простые паразиты, сорняки, они, понимаешь, живут в любых условиях,
2: как тараканы. Я
1: тебе говорю,
2: тараканы. Вот соедини вот, допустим, огурец.
1: А элита не может выжить, поэтому она и культурное
2: она
1: растение.
2: Тогда? Зачем
1: понимаешь?
2: Она тогда нужна?
1: Не какая-то бескультурщина, которая прет.
2: Бескультурщина не надо, я тебе говорю, она нас высит. Я так чувствую, если я сегодня не возьму в руки косилку, то меня вот это вот сорняки из дома вынесут просто.
1: Ты знаешь, что не все сорняки абсолютно бесполезны. Считается, что, например, на клубнике, на плантациях клубники надо специально оставлять эти сорняки.
2: Да, сверху. Я вот так вот кашу, она у меня в такой траве болтается.
1: Да-да-да, чтобы как раз была тень, и чтобы птицы не так клевали крупные ягоды.
2: Пойти посмотреть клубнику,
1: их видят,
2: может быть, там что-то уже
1: издалека.
2: И пошло.
1: Нет, мы не в Краснодарском крае, Паш.
2: Нет, так уже. Да это у вас не Краснодарский край. А на нашей классной фазенде растет все. Азингунгарунга и все. Рабыня Изаура из меня полезла. Все. Где Леонсио?

0: радио. Проверено временем.
1: Но если не на рыбалку, то надо идти на барбекю, потому что сегодня вообще день барбекю. И это как бы, наверное, намек на то, что погода прекрасная, стоит чего-нибудь, кого-нибудь поджарить, зажарить на углях. Вообще интересное происхождение слова барбекю. Уходит, говорят, корнями там в какой-то французский, ну не в какой-то точнее, а во французский язык. И пишется, писалось раньше по-французски, может быть и сейчас пишется, не знаю, я не знаток французского языка, в три слова. И как бы переводится от морды до хвоста. Это когда целиком зажаренная там на вертеле или на решетке причем какая-то
2: барби
1: тушка. Да, вот как-то вот
2: барби.
1: Так.
2: А это значит кукла Барби, это Барби, это кукла морда получается?
1: Кукла морда. Морда
3: кукла. Мама, купи мне морду.
1: Морда кукла такая.
2: Морда кукла. Вот это у куклы морда.
1: Нет, на самом деле, понимаешь, это Барби может вообще что угодно быть, поскольку знает это написание французского языка какой-нибудь, как всегда, Рено, читается Рено, а пишется как Ренаульт. В общем, Барби энд Кью может как угодно вообще писаться, читаться, у них там все сложно при дворе. Вот, к чему это все? Да к тому, что пора жарить, короче говоря, природа благоволит, тем более, что вот такой вот и праздник сегодня существует.
2: Ты любишь,
1: 16
2: да, курицу, кур жареную на костре?
1: Да, я всех люблю жареных на костре. И рыбов, и куров.
2: Да, я понял. Не в ту эпоху ты родилась.
1: Всех на свете.
2: Тебе б 16 век бы.
1: К динозаврам ты хочешь сказать.
2: Нет, зачем? Я тебе 16 век там тоже с кострами, там у них все хорошо было.
1: Ну, вообще, надо сказать, что все народы любят чего-нибудь зажарить на костре. И если вот барбекю это такое типа американское явление, да, у нас шашлык, пришедший к нам с Кавказа, там на Ближнем Востоке это кебабы, там армянский хоровац, в Японии тоже любят, якинику у них это называется. Ну, то есть, на самом деле, во всех странах, во всех континентах есть такие блюда, то есть мясо, рыба, курица. Ужас.

0: Наша реклама.
1: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 1-774-664-6269. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
7: Выходной на наш.

0: Наше радио. Так бьется сердце.
1: Ну, наконец-то, заживем. Воронеж открылся.
2: Не мы.
1: Не мы заживем, а они заживут, да. А Воронеж открыли первый специализированный круглогодичный центр реабилитации летучих мышей. У меня сразу вопрос, что у нас за такая большая беда с летучими мышами, почему их надо реабилитировать? Они что, бухают по-черному или что? Почему?
2: Почему сразу бухают?
1: Нет, ну, реабилитация, да, у нас сразу.
2: Их обижают.
1: Кто их обижает? Кому они нужны?
2: Людишки.
1: Ты когда-нибудь видела летучую мышь? Летучую мышь вблизи вообще, хоть раз?
2: Ну, конечно.
1: Ну, как вблизи? Ну, чтобы она по тебе там ползла. Там,
2: нет, ну, по мне не ползла, но в руках держала и видела их много. Но
1: слушай,
2: было у меня такое увлечение, я лазила
1: ты,
2: по пещерам.
1: Ты, да, странная женщина, я понимаю. Но обычный среднестатистический воронежец видел летучую мышь только в пролете и то мельком. Знаешь, так, хована, она пролетела, и все.
2: Слушай, у меня к нескольким друзьям залетали в форточки, в эти окна открытые.
1: Это случайность. И к нам залетали в форточку, и мыши залетали.
2: И мыши залетали. В основном забегали,
1: и летучие,
2: конечно,
1: забегали,
2: да.
1: Кто-то как бы... У нас живет паук Валера. Валера, он постоянно с нами. Это Валера, это наш друг семьи, можно сказать.
2: Здесь, как бы, вот. И не один.
1: И не один.
2: Колония Валер.
1: Там Валера Выводок вместе с ним ходит. То есть, как бы, он многодетный.
2: И маленькие Валерики.
1: Многодетный отец, они, как правило, штук по 40 сразу рождаются.
2: Так вот, жена его
1: что?
2: Валерия.
1: Вероятно. Валерия Валерьевна. В чем проблема-то с мышами? Кому они жить мешали? Зачем они это
2: слушай,
1: самое?
2: Слушай, ну, директор, собственно, этого вновь открытого реабилитационного центра
1: знаем мы такую Елену, она очень странная женщина, да, с мышами, то есть как бы возится, ну, непонятно.
2: Шамлив, где?
1: Нет, ну с летучими мышами.
2: Короче, она уже объяснила таким, как ты, почему необходим этот центр. Потому что порой, реставрируя какие-нибудь старые дома, находят там целые колонии летучих мышей,
1: и их куда-то надо деть. Как часто у нас реставрируют какие-то старые дома, давай спорим.
2: Как это сказать, чердаки домов порой. Даже вот те, которые необходимо им, как это называется, капитальный ремонт. Вот, проводят капремонт, а там на крыше целая колония мышек. А их там человек, ой,
1: человек, господи, штук 100 висит. Из-за спасения выводка летучих мышей мы запрещаем проводить капитальный ремонт на территории городского округа.
2: Нет, мы берем мышек, перевозим их, переносим их в реабилитационные центры. Они там благополучно проводят какое-то время, а потом их выпускают наружу,
1: подбирая им новый домик. То есть прежде чем начать капитальный ремонт многоквартирного дома, мы берем инспекцию, которая будет проверять наличие или отсутствие мышей.
2: Оно само там все происходит, поэтому не гони волну. Мне понравилось название этого центра. Не топырь.
1: Не топырь. Это, да,
2: ну, это почти... Упырь же тоже произошло.
1: Нет, не топырь, упырь, их же там много. Там есть и упырь, кстати, там в названии
2: не,
1: летучих
2: упырь
1: мышей.
2: Нет, упырь это в принципе,
1: не,
2: да,
1: не,
2: мышь.
1: Они так и называются.
2: То, что не топырь, это подвид
1: упырь
2: мышей.
1: Упырь чернокрылый, там что-то черноногий.
2: Жолобовый.
1: Черноногий какой-то там, я же не знаю, там всякие разные названия.
2: Нет, да, это какие-то вот наши обычные, стандартные, европейские, гладкошерстные мышки, которые
1: европейский
2: висят.
1: Не топырь. Такое, что ли, да?
2: Ужас, это арийский, Паша. Ты неправильно.
1: Арийский это не топырь.

0: Авторадио. Это навсегда.
1: Ну и ладно, ну и пожалуйста, ну и все. Вот на аргентинской радиостанции Vorterix по ошибке пригласили уролога вместо уфолога для обсуждения обнародованных Пентагоном файлов об НЛО. Вот, так и я предлагаю нам пригласить не... Про мышей, что мы там говорили? Ладно, а то обидятся.
2: Ой, у них там, слушай, у них там эти специалисты, они как-то очень таким тоже смешным словом называются. Сейчас. Я найду, где же это слово.
1: Пока Плеханова ищет, истина где-то там.
2: Хироптерологи.
1: Хироптеролог?
2: Да, это вот все, что ты хотел сказать, видимо, о как раз этих специалистах. Это уже выражено.
1: У меня есть очень такая душещипательная история про уфологов, очень такая интересная, очень душещипательная.
2: Хорошо, хоть не про урологов.
1: Но долго. Про урологов я вообще ржу каждый раз, когда их вижу. Ты кто, уролог? Я... Мне сказали, ну подожди.
2: Паша, это младшая группа детского сада. Нет, что значит смеяться при слове уролог? Ну это вообще беда. Это пока не попадешь. Там будет не до смеха, знаешь ли. Они тут тебя замстят вообще по полной программе. Ну вообще, конечно, ситуация интересная. Я думаю, что у нас было бы ближе к такому невозможно, потому что все-таки наши ведущие сначала интересуются, что за человек к ним придет.
1: Хорошо, что получилось именно так, что они пригласили уролога вместо уфолога. Было бы хуже, если бы они пригласили бы уфолога вместо уролога. Здравствуйте, коллега, нам бы хотелось с вами проконсультироваться. Вот такая, подожди, я чувствую здесь и с рамками, знаешь, такие вот это вот, по которым воду искать надо. И он такой ходит, где-то здесь я чувствую присутствие энергетического поля. А там не то, что энергетическое поле, там уже пробило дно. Все.
2: Фонтаны Петергофа.
1: Да, фонтаны Петергофа. И он такой, что же делать, ребята, я не тот специалист. Вот. Поэтому я считаю, что это не так все плохо, как кажется. Вот, друзья, что хочешь сказать, впереди половина субботы, целое воскресенье. Завтра вам Плеханова расскажет столько всего. Она по секрету со мной поделилась, но я не буду говорить, что...
2: Я ничего не запомнил, потому что...
1: Да, как всегда, опять будет вот это... Но это будет завтра, друзья, хорошего вам настроения.
2: Все-таки я чем-нибудь в него кину напоследок. Вы же мне разрешаете, правда?
1: Пока я в прямом эфире, мне ничего не грозит. Вот, а потом я убегу. Вот.
2: Да,
1: короче, хорошего настроения. Все, пока-пока.
2: Да, всем пока. Услышимся на нашем. Пока-пока.
3: Поцелуями нежными ли, нижними ли.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец «Васильчуки Ресторан Групп» Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
4: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ-Губерния.
5: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникум и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
7: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
11: Выходной на нашем.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел рабочую встречу с ветераном СВО, заместителем руководителя Воронежского регионального отделения Фонда защитники Отечества Леонидом Пусилой. Он сообщил, что 14 мая отправился в очередную командировку в зону проведения специальной военной операции. Леонид Пусила награжден медалями ордена за заслуги перед Отечеством первой и второй степени. Провел в зоне боевых действий около полутора лет. Дмитрий Маслов отметил, что в условиях боевых действий партийная принадлежность объединяет людей. Губернатор Александр Гусев передал Леониду Пусиле слова благодарности и поддержки. Замгубернатор Игорь Лотков провел совещание по вопросу развития строительной отрасли. Участники рассмотрели пути повышения эффективности строительства за счет внедрения новых технологий, автоматизации, стандартизации процессов и повышения квалификации специалистов. Игорь Лотков подчеркнул, что сокращение сроков строительства напрямую влияет на инвестиционную привлекательность проектов. Число согласований уже сокращено с более чем 1000 до 607 документов на объект. А к 2027 году показатель планируют снизить до 350. Эти меры – часть реформы в рамках нацпроекта «Производительность труда». В Воронеже состоялся финал Кубка России по информационной безопасности, собравший 17 команд программистов из 12 регионов, включая Донецкую Народную Республику. На торжественном открытии участников приветствовали заместитель председателя правительства области Артем Верховцев, министр цифрового развития Денис Волков, мэр Сергей Петрин. Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева, который подчеркнул, что цифровой фронт стал одной из важнейших линий защиты Родины, и пожелал участникам искреннего стремления приносить пользу родной стране. Главная особенность соревнований – единая сюжетная легенда. Команда выступает в роли ордена «Киберщит», решая задачи по поиску уязвимостей и анализу систем. В Воронежской областной думе состоялось первое заседание молодежного регионального парламента 5-го созыва. В новый состав вошли 53 человека. Председателем единогласно избрана 25-летняя Мария Русина. Председатель облдумы Юрий Матузов отметил, что парламент прошел перезагрузку, уменьшили элемент представительства и усилили конкурсную часть, чтобы собрать команду активных ребят. Определены 8 комитетов, избраны заместители председателя Константин Рудов и Дарья Юрченко. Мария Русина заявила, что рассматривает парламент как реальную площадку для реализации полезных инициатив. И последний министр цифрового развития области Денис Волков провел урок по цифровой грамотности в Воронежском лицее номер 7 в рамках проекта «Цифровой ликбез». Он рассказал старшеклассникам о современных системах кибермошенничества, нежелательных звонках и дипфейках, а также о правилах безопасного поведения в интернете. Отдельное внимание уделили защите личных данных. По словам Дениса Волкова, в основе большинства современных атак лежит не взлом техники, а попытка воздействовать на человека с помощью психологического давления. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных». Это были новости минувшей недели.
3: Подписаться.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано.

0: Реклама на 107FM.
1: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа и регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 4700.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 47.

наше радио.

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui Moly.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 11-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.
6: Наверно, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет вот.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка.

0: повтор.
1: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
4: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт Отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolla.ru.
5: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
6: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
7: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
6: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компаний,
7: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства. Устройство без опыта работы.
6: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
7: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
8: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
9: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
10: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
12: В Забайкале действуют сотни очагов.
11: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
13: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Цветы обтор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-0410.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 47.

0: Наша реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
2: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Открывать дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
7: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-40980-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evafond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
5: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и мясо.

0: билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариот отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
3: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
4: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
5: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова-Жанна Роттена. Украина, П-324-210-400-35-491. 12+. Год Воронеж, 2026 год.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
7: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
8: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание. Детский зал с мультиками. Уход за лицом. Маникюр и педикюр. Солярий. Воронеж. «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
9: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
10: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел рабочую встречу с ветераном СВО, заместителем руководителя Воронежского регионального отделения Фонда защитники Отечества Леонидом Пусилой. Он сообщил, что 14 мая отправился в очередную командировку в зону проведения специальной военной операции. Леонид Пусила, награжден медалями ордена за заслуги перед Отечеством первой и второй степени, провел в зоне боевых действий около полутора лет. Дмитрий Маслов отметил, что в условиях боевых действий партийная принадлежность объединяет людей. Губернатор Александр Гусев передал Леониду Пусиле слова благодарности и поддержки. Замгубернатора Игорь Лотков провел совещание по вопросу развития строительной отрасли. Участники рассмотрели пути повышения эффективности строительства за счет внедрения новых технологий автоматизации, стандартизации процессов и повышения квалификации специалистов. Игорь Лотков подчеркнул, что сокращение сроков строительства напрямую влияет на инвестиционную привлекательность проектов. Число согласований уже сокращено с более чем 1000 до 607 документов на объект. А к 2027 году показатель планируют снизить до 350. Эти меры – часть реформы в рамках нацпроекта «Производительность труда». В Воронеже состоялся финал Кубка России по информационной безопасности, собравший 17 команд программистов из 12 регионов, включая Донецкую Народную Республику. На торжественном открытии участников приветствовали заместитель председателя правительства области Артем Верховцев, министр цифрового развития Денис Волков, мэр Сергей Петрин. Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева, который подчеркнул, что цифровой фронт стал одной из важнейших линий защиты Родины, и пожелал участникам искреннего стремления приносить пользу родной стране. Главная особенность соревнований – единая сюжетная легенда. Команда выступает в роли ордена «Киберщит», решая задачи по поиску уязвимостей и анализу систем. В Воронежской областной думе состоялось первое заседание молодежного регионального парламента 5-го созыва. В новый состав вошли 53 человека. Председателем единогласно избрана 25-летняя Мария Русина. Председатель облдумы Юрий Матузов отметил, что парламент прошел перезагрузку, уменьшили элемент представительства и усилили конкурсную часть, чтобы собрать команду активных ребят. Определены 8 комитетов, избраны заместители председателя Константин Рудов и Дарья Юрченко. Мария Русина заявила, что рассматривает парламент как реальную площадку для реализации полезных инициатив. И последний министр цифрового развития области Денис Волков провел урок по цифровой грамотности в Воронежском лицее номер 7 в рамках проекта «Цифровой ликбез». Он рассказал старшеклассникам о современных системах кибермошенничества, нежелательных звонках и дипфейках, а также о правилах безопасного поведения в интернете. Отдельное внимание уделили защите личных данных. По словам Дениса Волкова, в основе большинства современных атак лежит не взлом техники, а попытка воздействовать на человека с помощью психологического давления. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных». Это были новости минувшей недели.
1: Радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках

0: Заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей. Зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Агроэко гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
1: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: «Лобаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лобаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
7: Да.
8: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
9: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Обеды Автор.
1: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем легко и непринужденно говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
7: в глубину или на глубину.
6: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

навсегда. Наше радио. Так бьется сердце. Наше радио. Это

0: Светы Оптор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей. 20 мая, Филармония, 6+.
3: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
5: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

думаю, ровно в 10. А потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

по ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно. В общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник —

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наше. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усл даут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
3: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже с концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
1: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Роговна. Украина, ПП 124-210-4035-491-12+. Город Воронеж, 2026 год.
4: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал. Уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
5: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
6: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Проверено временем.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел рабочую встречу с ветераном СВО, заместителем руководителя Воронежского регионального отделения Фонда защитники Отечества Леонидом Пусилой. Он сообщил, что 14 мая отправился в очередную командировку в зону проведения специальной военной операции. Леонид Пусила, награжден медалями ордена за заслуги перед Отечеством первой и второй степени, провел в зоне боевых действий около полутора лет. Дмитрий Маслов отметил, что в условиях боевых действий партийная принадлежность объединяет людей. Губернатор Александр Гусев передал Леониду Пусиле слова благодарности и поддержки. Замгубернатора Игорь Лотков провел совещание по вопросу развития строительной отрасли. Участники рассмотрели пути повышения эффективности строительства за счет внедрения новых технологий автоматизации, стандартизации процессов и повышения квалификации специалистов. Игорь Лотков подчеркнул, что сокращение сроков строительства напрямую влияет на инвестиционную привлекательность проектов. Число согласований уже сокращено с более чем 1000 до 607 документов на объект. А к 2027 году показатель планируют снизить до 350. Эти меры – часть реформы в рамках нацпроекта «Производительность труда». В Воронеже состоялся финал Кубка России по информационной безопасности, собравший 17 команд программистов из 12 регионов, включая Донецкую Народную Республику. На торжественном открытии участников приветствовали заместитель председателя правительства области Артем Верховцев, министр цифрового развития Денис Волков, мэр Сергей Петрин. Артем Верховцев зачитал обращение губернатора Александра Гусева, который подчеркнул, что цифровой фронт стал одной из важнейших линий защиты Родины, и пожелал участникам искреннего стремления приносить пользу родной стране. Главная особенность соревнований – единая сюжетная легенда. Команда выступает в роли ордена «Киберщит», решая задачи по поиску уязвимостей и анализу систем. В Воронежской областной думе состоялось первое заседание молодежного регионального парламента 5-го созыва. В новый состав вошли 53 человека. Председателем единогласно избрана 25-летняя Мария Русина. Председатель облдумы Юрий Матузов отметил, что парламент прошел перезагрузку, уменьшили элемент представительства и усилили конкурсную часть, чтобы собрать команду активных ребят. Определены 8 комитетов, избраны заместители председателя Константин Рудов и Дарья Юрченко. Мария Русина заявила, что рассматривает парламент как реальную площадку для реализации полезных инициатив. И последний министр цифрового развития области Денис Волков провел урок по цифровой грамотности в Воронежском лицее номер 7 в рамках проекта «Цифровой ликбез». Он рассказал старшеклассникам о современных системах кибермошенничества, нежелательных звонках и дипфейках, а также о правилах безопасного поведения в интернете. Отдельное внимание уделили защите личных данных. По словам Дениса Волкова, в основе большинства современных атак лежит не взлом техники, а попытка воздействовать на человека с помощью психологического давления. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных». Это были новости минувшей недели.
0: Радио. Это навсегда. Наше радио. Сделано в России.
1: Наше радио. Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
1: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт Отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
2: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер телеканал ТВ «Губерния».
3: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, Остужева 6. Телефон 222-90-99. Код города 473.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 290-0707. Код город.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: наше. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
4: Предложение действует, пока продукция есть наличие. О продукции и ее стоимости на «додопицца.ру» и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-001-1844. Сыктывкар.

0: повтор.
1: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
2: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
3: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
5: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем легко и непринужденно говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
6: в глубину или на глубину.
5: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Как часто мы становимся другими? Мечты о честной жизни, став взрослее,

наше радио. Так звучит наше радио.

0: В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20, 8 800 333 47 20.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707. Код города.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наше радио.

0: цветы обтор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
1: Организатор концерта и реализация билетов ИП «Сидорожа Народана». Украина, КП 124-210-4035-491. 12+. Год Воронеж, 2026 год.
3: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
1: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарь.

0: это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 47.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

посижу рядом с вами. Я послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

0: наше. Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
3: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
4: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Авторадио. Сделано в России. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
1: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые. В эфире программа «Фонотека». Все то про новую музыку, без чего нас невозможно представить, а еще труднее понять. Песни, альбомы, факты, истории. Все это в ближайшие 45 минут с пылу с жару. Все, что нам артисты прислали, рассказали или мы просто у них украли. Спасибо всем, кто отвлекся ради нас от полуфинала конкурса «Евровидение». И тем более тем, кто отвлекся в повторе от финала. Лучше два раза переслушать нас, чем «Евровижн» раз. Андрей Куренков, «Наше радио», «Обух».
0: Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете:
2: можно ли наложить на себя ноги? Что смешалось в доме Облонских? И есть ли мужик у Ромовой бабы?
0: «Фонотека» на «Нашем радио».
1: Павел Кашин идет на рекорд и выпускает свой новый, 25-й по счету, студийный альбом. В чем рекорд? 9 месяцев назад мы представляли альбом Павла «Пустое сердце». Совсем недавно вышел живой концерт в рамках проекта «Музыка со вкусом 1968». И теперь еще одна номерная пластинка. 3 больших релиза за неполный год. Группа «Магелланово облако» сейчас офигела. Да, так можно было. Новая пластинка Павла Кашина получила название «Понтаж». Слово подсмотрено в интервью нашего президента. То есть фит Кашина и Путина. Да, большую часть альбома мы представляли у нас в программе, Павел зачастил, но при этом умело распределил все синглы на дистанции. Такую хитрость мы одобряем. Кстати, откатываясь к нулевым годам, я вспоминаю, что и тогда у артиста нередко выходило по 2 альбома в год, и каждый содержал по десятке совершенно новых песен. Приятно, что этот запал сохранился и по сей день. В чем секрет такой творческой активности?
3: Ну, у меня, честно говоря, самое большое удовольствие – это сочинять песни, записывать. И я все свои свободные деньги и время трачу на это, и у меня хорошая скорость записи песен.
1: Отличное хобби. Этим болеют многие молодые артисты, но похвалить за это я могу буквально 1-2. Все остальные пишут просто ради активности, ради инфополя, подписок, лайков и всякой остальной байды и кучи другого фуфла. В случае с новым альбомом Кашина нам осталось показать всего 2 песни. Одну из них, из новых, выбираем «Сбитые летчики».
3: Песня «Сбитые летчики», безусловно, является одной из главных. Я просто не слышал песни о трагизме ушедших звезд. И мне кажется, у нас это название бывших звезд, оно какое-то слишком критичное. По-английски называется как-то «лучший has been», прошедшее законченное время, да. Мне кажется, что в этой попытке посмеяться над людьми есть неприятная русская черта, которую я хотел высветить немножко.
1: Павел Кашин, «Сбитые летчики».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: А давайте сразу разберемся со странными альбомами. У Кашина просто новый альбом, как бы уже не новый, но относительно трех других к нему вообще нет никаких претензий. Особенно после того, что выпустил на этой неделе, прямо сегодня, «Дельфин». Его новый номерной альбом именно так, никаких других неймингов я не встречал, называется «Хлопок и нейтрино». И это диск музыки для медитации. По-другому я его назвать не могу. Музыкальная вселенная, дающая возможность путешественнику, слушателю, наполнить ее собственными переживаниями и впечатлениями. Оказаться именно там, где он желает. Увидеть то, что он хочет. Отсутствие слов не задает определенных смыслов. Вы рождаете их сами. Всем удачи, приятного прослушивания. Стёб уровня босс. Но даже на бэках в фонотеке мне использовать его чрезвычайно сложно. «Дельфин», как всегда, удивил. Уже вижу рецензии. «Дельфину» нечего сказать по поводу происходящего в мире ужаса. Нет слов, и он предлагает расслабиться и помедитировать. Либо самим подобрать слова. На концерты с новой программой ближайшие пару лет, пожалуй, не пойду.

Алексей Горшенев и его проект «Горшенев» торжественно рапортуют о спуске на воду первой части своего долгостроя «Фауст-2». Запутались в частях? Давайте по порядку. Первый альбом «Фауст» вышел в 22-м году. 4 года спустя выходит его продолжение «Фауст-2». Оно будет в 2 частях-актах. На этой неделе выходит акт первый — 15 треков. Акт второй появится летом, это будет еще 14 дорожек, итого 29 номеров на всего второго «Фауста». В постановке приняли участие величайшие люди современного музыкального мира: Николай Фоменко, Константин Кинчев, Эдмунд Шклярский, Настя Полева, Андрей Князев, Олег Горкуша, Юлия Коган, Александр Леонтьев и многие другие. Возможно, что мы сделаем отдельную презентацию этой монументальной работы, ну а пока просто небольшой тизер проекта. Проекта, который, конечно, никогда не станет эфирным, хитовым и вряд ли будет штурмовать чартову дюжину. Слишком уж целостное произведение, и как из него вырвать зуб, не очень понятно. В этом и сложность таких работ. Не всегда внутри них есть своя «Another Brick in the Wall» или «Ария Иуды». Поэтому чистая иллюстрация новости от нашего форматного артиста. Горшенев, «Фауст-2», акт 1, «Херон».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Рубрика «Историческая» для хранителей традиций нашего радио. Самым первым продюсером утреннего «Шизгара-шоу» был Коля Мигвелидзе, Мэгги. И это он придумывал все первые рубрики шоу «Шизгарики», «Приплод», «Утренняя пурга» и многие другие. Вообще, Коля был безумно креативным, и было видно, что ему в наших рамках довольно тесно. Поэтому очень быстро Коля ушел в рекламный бизнес, и сейчас он очень большой человек, по-моему, в BBDO Group. А, например, все рекламные ролики МТС, которые вы видели последние 20 лет, это все Мэгги. Многие Колины рубрики не доходили до эфира. Одну из них я помню очень хорошо. Она называлась «Мэгги Полис». Коля просто читал текущие новости и подбирал на финал каждой цитату из форматной песни в тему. А на последней новости прощался песней целиком. Это было находчиво, остроумно, и сейчас я так попробую сделать. Берем новость. Российские цифровые платформы начали массово маркировать известные детские книги предупреждением о наркотиках. «Крокодил Гена» и «Чебурашка», «Волшебник изумрудного города», «Старик Хоттабыч», «Три поросенка», рассказы для детей Михаила Зощенко и даже сказки Корнея Чуковского. Это продолжалось не более суток, маркировку назвали некорректной и быстро отменили. Списали все на технический сбой, но не бывает дыма без огня или сигареты, и мало ли что может быть там еще найдено в этих книгах, Григорий Остер не даст соврать. Смотрите, а получается, что вот анекдоты про Чебурашку и Гену многие теперь могут быть запрещенными. Помню свое детство в начале 80-х, когда были запрещенные анекдоты. Истории про попавших за них в тюрьму людей и все такое. Поэтому мы знали, что можно рассказывать анекдоты про крокодила и Чебурашку, про евреев, про американцев, про зверей в лесу, про Петьку и Василия Ивановича, по-моему, и так далее. И вот скажи мне тогда, что в будущем будут запрещены анекдоты про Гену и Чебурашку. Ох, вот бы сейчас пересмотреть клуб «Белый попугай». На какой срок или сумму там себе наговорили Никулин и Арканов? Андромедыч, Гена, ты куда?
2: Девки!

0: И совсем свежая новость, даже пока не знаю, верить или нет. Помните, мы очень часто проводим параллели между Андромедычем и Ленинградом в силу их общего совместного прошлого. Из последнего песня про короля и шута, например. Так вот, у нас очередной эпизод этого сериала. Ксения Руденко, которую многие знают как Зою, заявлена солисткой коллектива Андромедыча «Acid Hacid» на ближайшем концерте 17 мая в клубе Игоря Бутмана. А на возмущенные комментарии поклонников «Acid Hacid» отвечает, что в проекте «Зоя» больше не состоит, песня оттуда петь не будет, и дальнейшая судьба «Зои» как проекта не очень-то и понятна. Вот это да. Снова здорово.
1: Фанатека на нашем радио.
0: Так, альбом четвертый. Группа «Сансара» последние 4 года существует практически в формате дуэта. Саша Гагарин и Женя Пьянков. Живут и работают в Сербии.

0: В декабре 25 года ребята записали в студии вариант концертной программы с хитами и новыми песнями и выпустили все это под названием «Биоград». Как будто кто-то промахнулся на клавиатуре, вместо «Л» набрал «О», но нет. Именно так называется Белград по-сербски. Биоград. И если вы, мы назовем альбом «Белград», будем правы. Или же нет? Смотрите, 4 года в другом месте, безусловно, накладывают отпечаток на жизнь любого человека. Прошлый альбом группы назывался «Облакодр», также сербское слово. Внимание, вопрос. «Сансара» — это все еще российская группа или все-таки уже сербская?
1: Конечно, группа «Сансара», как русскоязычные авторы, мы остаемся русскоязычными артистами, и мои все эксперименты, связанные с песнями на другом языке, это в том числе и дань уважения, признательности и эксперимент. Это очень здорово для человека, который пишет песни. Но, так или иначе, как носитель русской культуры, я остаюсь русскоязычным автором. Я думаю, это навсегда. Поэтому тут никакие границы, никакие ситуации, никакая политика не может на это повлиять, потому что это в тебе. Так что да, «Сансара» — это русскоязычная группа.
0: Принято. 15 треков пластинки из 17 получат студийные видео, которые будут собраны в отдельный плейлист. Чем-то провинились 2 номера. И что же там по новым трекам? Их вижу 3. «Галчонок», «Считалочка» и «Где цветы». Кавер на ту самую песню «Макарова и Мегаполис». Я не знаю, как вы, но я сразу же зацепился взглядом за трек «Считалочка». Напомню, так называлась песня с последнего альбома группы «Чаев», на которую недавно вышел клип. И это вполне себе высказывание. А предысторию отношений «Чаев» с «Сансарой», я надеюсь, вы все знаете. Конечно же, я сразу подумал, что у нас появился свой аналог известного с прошлой недели рэп-баттла. У нас тут тоже есть, кстати, Картавый, но он совсем не Чепушило. В общем, Саша Гагарин все опроверг. Все совпадения случайны, и, напомню, все было записано в 25-м году. Но было бы красиво. На культурном уровне точно спор на пару голов выше рэперов. «Сансара», «Считалочка».

0: бы джингл, но его нет. В любом случае,
1: вы чувствуете, как же скованные одной цепью, связанные одной цепью.

0: Наша музыка. Настоящая музыка. Наше радио.
1: Андрей Куренков, «Фонотека». Линде и Мише Кувшинову наши самые теплые лучи поддержки, без всяких «но» и «давайте разберемся». Все, что там происходит, просто ужас и беспредел. Тихий манифест принятия взрослой жизни выпустили инди-артисты Сироткин и Ален Джон. Про Сироткина вы наверняка знаете или что-то слышали, или слышали в половине российских фильмов и сериалов в 22-23 годах. Кто такой Ален Джон? Ален Джон – это режиссер Олег Трофим, известный по фильму «Лед» и всем фильмам и сериалам франшизы «Майор Гром», саундтрек которому записывал и Сироткин в том числе. А еще Олег – режиссер видеоклипов «Тимати», «Элуана», «Плади», «Антохи МС» и, конечно же, Сироткина. Так вот, Олег еще и сам поет. С 22 года выпустил несколько синглов, мини-альбом, дуэты с разными инди-артистами, новый трек «Взрослая жизнь». Это ироничная, нежная и немного грустная песня о том, как чувства кружатся калейдоскопом где-то между юностью и зрелостью. Иллюзии растворяются, но вместе с этим появляется и странная свобода – право быть несовершенным и продолжать путь. В этой честности и простоте рождается интонация, в которой ирония становится формой защиты, а усталость – новой точкой опоры. В общем, долгая, счастливая, взрослая жизнь каждому из нас – каждому из вас. Сироткин, Ален Джон. «Взрослая жизнь».

0: Фонотека на нашем радио.
1: Группа «Океаника» выпустила первый сингл со своего второго альбома. Трек называется «Коридор», в некоторых областях России «Калидор». И это наш очередной ответ группе «Offspring» в 26-м году. Да, калифорнийский панк все еще в почете. А, у них еще и на гитаре играет такой далекий русский брат Декстера Холланда. Напомню, «Океаника» — это питерская группа с камчатскими корнями. Аня, солистка, именно оттуда родом, Петропавловск-Камчатский, и от родины ей до Калифорнии чуть ближе, чем до Питера. Давно не виделись, ребята, как у вас вообще дела?
2: Мы тут недавно отыграли свой первый концерт в Москве, и дорога у нас была неприлично насыщенной. Сначала к нам присоединилась девушка-басиста Кости втайне от него. Мы ее прятали в соседнем купе в ожидании отправления поезда, чтобы Костя максимально офигел. И шалость удалась, он полпути в реальной ситуации вообще не мог поверить. Вышло очень трогательно. Потом мы прочувствовали всем вагоном храп нашего гитариста Илюхи. Он, конечно, нас предупреждал взять беруши, но они вообще не помогали. И наутро все были невыспавшиеся, кроме Ильи, разумеется. После саундчека мы успели сгонять в зарядье, а Илюху прохожие постоянно называли Круэллой, потому что он покрасил половину головы в белый и половину в черный перед концертом. Сам концерт получился классным, нас прям ждали, пели песни, я выбегала прыгать со зрителями в зал. Было супер. Но после концерта мы поняли, что нас ждет еще обратная дорога в одном купе с храпящим Ильей.
1: С храпящей Круэллой, я бы сказал. Отлично. Обрастает легендами гастрольная жизнь молодого коллектива, как это и должно быть. Выйдем в тамбур, в коридор. Если кто-то помнит прошлые эфиры «Фонотеки» с «Океаникой», то там Аня рассказывала про свою съемную квартиру, про окна в ней, про лестничную клетку. Так что же у нас тут? Продолжение тех историй? Коридор?
2: Все началось с размышлений о природе психических травм, их влиянии на жизнь человека, на способы избавления от этих травм. Иногда в борьбе за свой внутренний свет человек может дойти до ощущения, что он заперт с этой травмой один на один в собственной голове. В песне «Сам коридор» серый персонаж. Лирический герой не знает, что ждет его в этом коридоре и каким будет новый путь. Да, это шаг в неизвестность, но одновременно это и шаг вперед от тягот прошлого. Этот трек про сложность выбора идти в необратимые перемены.
1: Философский панк-рок у нас. Питера, калифорнийский. «Океаника», коридор.

0: Фонотека на нашем радио.
1: Дамы и господа, сейчас в рамках фонотеки состоится третий секретный полуфинал пластикового конкурса Евровидения. В нем только один участник – Югославия. Новая Югославия теперь трио. К Валентину Короткому и Лёше Коломейцу добавилась девочка с фортепиано. Так ее ребята и представили, на большее, видимо, пока не наработала. Не Арина ли это Андреева? Разберемся в следующий раз. В связи со всеми этими событиями в новой работе группа уходит от канонического постпанка в сторону постсоветской новой волны. Песня про одинокого воина, полное отчаяние и безысходности была записана в домашней студии на iPad в приложение GarageBand с минимальным количеством плагинов и постобработок.
2: На мой взгляд, для записи несложных и понятных песен не нужны дорогущие студии, крупные лейблы или что-то более навороченное, чем GarageBand на iPad. Вдобавок, очень повышается мобильность. Сводить треки или, допустим, набивать биты можно в целом где угодно. Некоторая ограниченность функционала заставляет уделять большее внимание первоначальному звуку. Как пример, Билли Айлиш получила Грэмми за альбом, записанный в домашней студии. И это лишний раз доказывает то, что для создания хитов достаточно того, что у тебя уже есть под рукой.
1: Особенная гордость ребят, подчеркнутая в сообщении, звук стал чище. Да, Лёша, стал. Молодцы. А что стало с голосом? Куда он такой, мягко говоря, спрятанный?
2: При записи голоса я обычно накладываю дабл-трек вручную, то есть записываю еще одну дополнительную дорожку вокала. А для припева и не одну дорожку, как в случае с последним синглом. Мне нравится такое настроение голоса в песне. Это добавляет насыщенности и характера.
1: Ну, ваше, конечно, дело, но мне кажется, зря. Кстати, три человека в Югославии – это мало. В будущем должно быть 6. Плюс один приглашенный сессионный музыкант. Чтобы, так сказать, соответствовать географии. Югославия. Ночь.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Рубрику «Трэш» позволю себе в этом майском выпуске. Пару лет назад создатели группы «Технология» Роман Рябцев и Леонид Величковский решили реанимировать ее в новой инкарнации и записали несколько песен с разными вокалистами. Они экспериментировали и пытались переосмыслить проект. Создавались даже композиции, которые существовали лишь в памяти поклонников. Эффект Манделы. Например, Рябцева всю жизнь раздражали восхищение фанатов. «Ой, мы так любим вашу песню «Танцы вдвоем». Но такой песни у него не было, а была «Странные танцы». От злости Роман решил так: «Хотите танцы вдвоем? Будет вам такая песня». Взял и написал ее для возрожденной технологии. Заодно и совершенно другую «Нажми на кнопку» сделали, а потом «Рано или поздно», «Полчаса» и так далее. Вокалист, который спел эти песни, оказался, по мнению авторов, талантом. Поэтому было решено отказаться от дальнейшего выпуска совместных с ним песен под брендом «Технология» и издать их под своими именами. Да, Рябцев и Величковский решили окончательно закопать стюардессу. Цитата. «Всему свое время легенды должны оставаться в прошлом, где им и место. Даже само слово «технология» в наше время уже выглядит смешно. Если в начале 90-х оно символизировало прогресс и нечто новое, то сейчас это всего лишь название предмета в школе, бывших уроков труда. Но по-дурацки уже звучит в 26-м году. Группа «Труд». Согласитесь. К тому же это название буквально навязывало определенный стиль, к которому привыкли старые поклонники группы. А замыкаться в каких-либо рамках в одном жанре мы никогда не любили. Ну что ж, туда ей и дорога, слава богу. Хотя, честно говоря, технология никогда не звучала современно и прогрессивно. Было с чем сравнить. Но опять же, никогда не говори никогда, Рябцев уже завязывал с музыкой не один раз. В общем, свет увидел мини-альбом «Эпилог». Вот уж любит Роман эти постоянные прощания, в которые, кроме песен, созданных для новой технологии, вошли и новые, написанные специально для этого проекта. Дело за малым — разобраться, кто такой солист проекта Пол Балтхилл. А это, может быть, кто-то знает, тот самый фрик Павел Лысков, пытавшийся в свое время петь трэш-каверы и делать в интернете лет 15 назад one-man-show из немого барабанщика, гитариста-педика, гопа-рэпера и других одиозных персонажей в своем исполнении. Несколько лет назад он вернулся к вокальной истории и запел даже на английском языке, и вот же куда вывела человека судьба. Эрзац технологии. Роман Рябцев, Пол Балтхилл. Нажми на кнопку.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Наша новая песня – это антиколыбельная о любви, времени и утрате в эстетике 2017 года. Написала нам группа «Молодость внутри», и я задумался, что значит эстетика 2017 года? Сформирован ли у меня такой образ в голове, стереотип? Пожалуй, что нет. Да, я согласен, что трек похож на старую «Молодость внутри». Каждый второй их номер напоминает мне «Серотонин». Что-то умерло внутри. Но и она, по-моему, уже где-то из начала 20-х. Надеюсь, вы поймете лучше. В итоге, новый трек «На память» — это история об уходящих моментах близости и совместного счастья, которые продолжают жить в воспоминаниях и становятся источником тепла и опоры на фоне серых будней, тревог и внутреннего напряжения. Это напоминание, что даже в самых сложных обстоятельствах у человека остается его личная история, то, что невозможно отнять. 28 мая услышать трек живьем можно будет в Москве на концерте в клубе «Бейс».
0: Энциклопедия нашего радио.
1: Антон Ипатов.
2: В появлении названия на самом деле нет ничего романтичного. Я его своровал у своего друга. Мы планировали открыть магазин стритвер одежды. Тогда было популярно «Юность», «Волчок», вот эти вот все бренды. И мы хотели, в принципе, тем же самым заниматься, делать стритвер одежду. Вот. И название придумал мой товарищ Максим Малютин. Он придумал название «Молодость внутри». Магазин мы так и не открыли. И я попросил у него разрешения своровать название «Молодость внутри» уже для своего музыкального проекта. Собственно, так оно и появилось.
1: «Молодость внутри» на память.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Группа «Драматикс» уже в эту субботу отправляется в свой гастрольный лабиринт-тур. Старт в родном Омске. 22-го Питер, 23-го Москва. Проект «Ленджи» даст 13 июня концерт на корабле, а артист «Теппо» выступит 16 мая в Москве, а 13 июня присоединится к концерту «Ленджи» на корабле. В прогреве всех этих мероприятий артисты собрались в одном фолк-номере «Останется тебе». Шоу-кейс одного концертного директора? Не первые совместные работы ребят, но раньше было по парам, а теперь собрались втроем и вышло здорово. Жаль только, не каждому досталось по своему куплету. Теппо ограничился только припевом, и тут бы поменять их местами с Катей Драматикс. Но мы не продюсеры, мы просто транслируем. Это все на сегодня. Вы слушали программу «Ленинский университет и миллионов». Спасибо продюсеру Сереже Комиссару Марченкову. Спасибо маме и Господу Богу. До встречи через неделю там, где вы нас обычно слушаете. И как говорил мой хороший знакомый, хорошей музыки должно быть много. Невзирая ни на что. Пока. «Ленджи», «Драматикс», «Теппо» останется тебе.

0: «Фонотека» на нашем радио. Наша. Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв Денис Петрович», ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
5: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
6: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 47.

наше радио. Это навсегда.

0: Наша радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это...
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже. Родина или смерть, вольная воля или плеть.

0: дословно. Бог не выдаст, значит, все будет ровно.
1: Это все.
0: Это все, что у меня осталось.
1: Это все.
0: Это все, чего я хочу.
1: Это все.
0: Это все, я так ненавижу.
1: Это все.
0: Это все, я так люблю.
1: Это все.
0: Это все, что у меня осталось.
1: Это все.
0: Это все, чего я хочу.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж, 290 0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Так звучит наше.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

Наше радио. Сделано в России. В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет. Наше радио. Сделано в России.

Девочки красивые, Петровны да Васильны в окошко мне летят. И так меня хотят, что чуть не плачут. Они такие бодрые, такие крутобедрые, шуршат вокруг меня.

0: Наша радио. Реклама на 107FM. Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 4700.
1: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
2: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 473.

Наше радио. Музыка поколений. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.